0: Λάτρα FM. Κάτρα FM.
1: Δύο часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. DJ Turbo представя.

0: Κάτρα FM. Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: 21 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM.